объекта, сообщившие промотивные осуществляли свод у нас это уже морг на трав. Морг на трав сюда. Не верно, что existuje ale lokal. И люди, а морг сюда не локаться. А там морг сюда. А он нам фиолет, как и не фатфатин, и а там морг сюда. Пара там лима. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Айтаханка, Белуга, а там морг сюда сюда. Не верно, что уна лавоста. Не то, что пая мунту там рубе, и после того, когда морг сюда афетаду. И дома, как сон, и да, и да, пусть даре, пау, адубус,

Ну, Петя, Саша, вы сели по направлению, а с дистанции вот у нас это уже морг на траву. Морг на траву, что ли? Наверное, произвестивая аэролокал. И были аэморг, что ли, в локации, а там морг, что ли? А он фир, как и фат-фат, и на этом морг, что ли, парад на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Дютанга, Белуга, Айтахан Морук Сесерук, Невемака, Удар Лавост. Не то же, Пайя Мунту Камеру Бе, и после того, как я Морук Сенегма Афетаду. И Ромак, Хасу Мадеа. И да пусть Дяре, Тау Адугус,